0: рыбу, сами же кори возьмула.
1: Поесть.
0: Не сам.
1: Знаешь, что с ним?
0: Айде.
2: Айде, идемо, где она?
0: Но кот здесь держит рыбу. Кот живи от нас, держит рыбу. Vidi da se ja prepala jedne male ribice.
1: Ima, imaš
0: nekoliko. Sačuvajte si to za večeru.